сикатом, коту бим в полих спавал. Несмей палец в небе, твой дум, душ, лишь живот патří котом.